Вальда Буршира. Дай ты сила восстанции рода дми. Кварту мазь бурашу, мазь бунит отдашь, утрыху мазь.